0: Два года назад Скворцовы переехали на миссионерское служение в небольшой город Алтайского края. Поместная церковь очень нуждалась в тружениках и много молилась, чтобы Бог послал миссионеров. Все были очень рады, когда услышали новость о переезде в их город большой христианской семьи. Скворцовых сразу полюбили, и кто как мог помогали обжиться на новом месте. Вскоре всем членам миссионерской семьи стало казаться, что они жили в Алтайском крае всегда. После переезда Николай Семенович Скворцов усердно начал служение. Он стал проводить собрания и посещать маленькие группы в соседних городах и поселках, навещать больных и одиноких, ездить на благовестие. Его супруга Галина Андреевна была маленькой хрупкой женщиной. Она часто болела и поэтому много времени проводила лежа в постели дома или в больнице. Вся домашняя работа лежала на 14-летней Лене, старшей дочери Скворцовых. Не по годам взрослая девочка охотно помогала болезненной матери, стараясь облегчить ее страдания. Много времени Лена проводила на кухне за приготовлением пищи. Вот и сейчас она стояла у горячей плиты и варила компот на зиму. С грустью прислушивалась девочка к радостным крикам и смеху младших, доносившихся с улицы. Накрыв кастрюлю с компотом крышкой, Лена убавила огонь на плите, сняла передник и подошла к окну. Распахнув его, девочка зажмурилась от яркого солнечного света. «Как хорошо на улице!» — прошептала она и стала наблюдать за младшими. Прямо перед окном на лужайке, взявшись за руки, быстро и легко кружились Олеся с Олей. Чуть поодаль в песочнице играли Славик, Коля и Веня. Малыши выглядели беззаботными и веселыми. А Лена? Лена очень устала за целый день. Да и не только за этот день. За прошедшие несколько недель каникул девочка почти не отдыхала. Ей очень хотелось поиграть и порезвиться на улице с младшими сестренками и братиками. Но дома было столько дел, что Лена не могла даже пойти на подростковое собрание. Девочка все смотрела и смотрела в распахнутое окно, не в силах оторвать взгляда от малышей. Ей вдруг показалось несправедливым, что она не может выйти во двор и в волю поиграть с малышами. Лена почувствовала, как непрошенные слезы затуманили все перед глазами, а потом хлынули неудержимым потоком. Плечи вздрагивали от рыданий. Девочка медленно опустилась на колени. «Боже, у меня больше нет сил!» — вырвалось у нее. «Я устала от такой жизни. Мама снова болеет, папы нет дома, а мне целый день нужно нянчиться, готовить и убирать. Ничего, кроме пеленок, бутылочек и кухни, я не вижу. Почему все мои подруги могут делать все, что им захочется? Они могут поехать на курсы, пойти в гости, а я только дома сижу. Почему-то, Господи!» Лена не хотела, чтобы кто-нибудь заметил следы от слез на ее лице. Она быстро умылась холодной водой и побежала к кастрюле с компотом. Крышка на кастрюле подпрыгивала, компот бурлил и выпускал из щелей клубы пара. В сердце Лены, совсем как в кастрюле с компотом, бурлило возмущение, подогреваемое ропотом. Полгода назад она покаялась. Бог простил ей все грехи, и с тех пор в ее сердце жили новые желания и стремления. Девочке хотелось быть доброй и послушной, хотелось любить ближних и быть для них поддержкой. После покаяния Лена охотно стала посещать собрания, читать Библию и молиться. Ей казалось, что никто и ничто не нарушит мир в ее сердце. Однако в последнее время девочке все труднее и труднее было делать домашнюю работу с радостью. Лена разлила готовый компот по банкам и закрыла крышками. «Пора накрывать на стол к ужину», — вздохнула она, бросив взгляд на настенные часы. Когда стемнело, девочка уложила малышей спать, убрала в кухне и пошла в свою комнату. В этот поздний вечер Лена долго плакала и сквозь слезы молилась, жалуясь Богу на свою тяжелую жизнь. Следующий день был как две капли воды, похож на предыдущие. Рано утром Лена встала, приготовила завтрак и накормила малышей. Отправив их играть на улицу, убрала в доме, приготовила обед. А потом занялась стиркой. К вечеру, когда жара спала, Лена полила грядки в огороде и привела в порядок двор. Когда стемнело, она завела малышей в дом, помогла им умыться, вымыть ножки и ручки, накормила ужином и уложила спать. Каждую ночь Лена по несколько раз вставала, потому что Виня, самый младший, часто просыпался. Он спал в ее комнате. Лена грела ему бутылочку с молоком и качала, чтобы он уснул. Девочка постоянно не досыпала. Так день за днем проходили летние каникулы. Однажды, шинкуя морковь для жарки, Лена услышала за спиной легкие шаги. Кто-то вдруг налетел на нее сзади и закрыл глаза ладонями. «Марина, привет!» – удивилась Лена и высвободилась из рук гости, чтобы скорее перемешать лук в сковородке. «Ты так незаметно подобралась! Я в последний момент услышала, что в кухне кто-то есть!» «Привет, Ленусь! Ты была так занята своей готовкой, что мне совсем не трудно было подкрасться. Папа говорит, что я хожу как кошка, и меня даже мышь не заметит. Правда, у меня это хорошо получается? Я слышала, ты не собираешься на курсы?»
1: «Не знаю», — грустно ответила Лена.
0: «Как? Почему не знаешь? Там будет так интересно, подружек новых найдем, в оркестре будем играть. Лена, поехали».
1: «Марина, я не знаю. Я не смогу. Мама болеет. А папа...»
0: Лена не успела договорить, как Марина перебила ее. «Да ладно тебе! Собирайся! Не справятся без тебя, что ли? Хватит дома сидеть!»
1: «Марина», — еле слышно ответила поникшая Лена, «я должна помогать папе с мамой. И малышам я тоже нужна. Ты должна меня понять».
0: Гостья нетерпеливо встряхнула головой, ее тоненькие косички подпрыгнули на плечах. «Ну, как знаешь. Мне очень жаль, что ты останешься дома. А я поеду. Ну, ладно. Мне пора. Я же к Лиле в гости иду. Пока». Уже на ходу бросила Марина и исчезла из кухни так же быстро, как и появилась. Марина была единственной дочерью в семье. Ее папа никогда никуда не уезжал, а мама была здорова. Марине многое позволялось, поэтому она росла своевольной и эгоистичной девочкой. Слова Марины взволновали Лену, и она задумалась. «В самом деле, летние каникулы скоро закончатся, а я из дома, можно сказать, не выходила. В подростковом лагере я не была, а говорят, что там было хорошо. В музей с нашей группой не ездила, мама болела. Нигде не была. Дальше огорода никуда не ходила». Ну и каникулы. Только стирала, варила, убирала, нянчила малышей и встречала гостей. Да я же ночью не высыпалась, Виня не давал. Нет, это уж слишком. Я тоже хочу на курсы. Тем более, это во славу Божию. «Папа приехал! Папа приехал! Папа!» Радостный крик Славика отвлек Лену от мрачных мыслей. Усталый отец вошел в дом, и дети мигом окружили его наперебой, рассказывая последние новости.
2: «Папа, я научился на велосипеде ездить, на двухколесном. Папа, хочешь покажу?» — прыгал Коля. «Пап, у крольчат уже глазки открылись. Пойдем посмотрим», — тянула отца за рукав Олеся.
1: «Папа, папа!» — просился на руки маленький Веня, протягивая пухлые ручонки. Отец нежно поцеловал детей, по которым соскучился за время поездки, и направился в комнату, где лежала больная жена. Возбужденные дети, вцепившись в одежду отца, пошли за ним. «Маме плохо, а вы расшумелись. Давайте тихонечко готовьтесь ко сну», — остановила малышей Лена и пошла на кухню готовить отцу ужин.
0: «Лена, маме стало хуже. Завтра утром нужно будет ехать в больницу», — взволнованно сказал отец, — выйдя из комнаты, где лежала мать. «Сейчас я ухожу на собрание, мне обязательно сегодня нужно там быть».
1: Поужинав, отец ушел на членское собрание. Лена помыла посуду, уложила присмиревших детей спать и, тихо ступая, направилась в комнату матери.
2: «Мамочка, ты еще не спишь?» — шепотом позвала Лена.
1: «Нет, доченька, не сплю. Не могу пока уснуть. Голова болит». Лена присела на краешек кровати, где лежала мать, и тихонько погладила ее бледную руку.
2: «Мам, мне так хочется на курсы.
1: Можно я поеду? Папа ведь приехал, и вы, наверное, справитесь без меня».
2: «Леночка», — мать, превозмогая слабость, привлекла дочь к себе и, нежно поглаживая ее голову, продолжила. «Ты нужна дома. Особенно сейчас. Завтра папа отвезет меня в больницу, и малыши останутся одни. Но папа ведь дома. И Оле ты разрешала поехать», — еле сдерживая слезы, возразила Лена.
1: «Леночка, мне очень жаль, но я не могу отпустить тебя на курсы.
2: Ты знаешь, что хоть папа и дома, ему нужно проводить собрания, посещать больных».
1: «Я уже так устала, мама! Летние каникулы скоро закончатся, а я еще никуда не ездила».
2: Девочка умоляюще посмотрела на мать.
1: «Доченька, я знаю, что ты устала. Я понимаю тебя. Если ты решишь поехать, езжай. Мы попросим сестер в церкви о помощи. Но мне будет спокойнее на сердце, если ты останешься. Сестрам нелегко будет в чужом доме содержать порядок и справляться с детьми».
2: Лена посмотрела матери в глаза. Они выражали немую просьбу.
1: «Папе тоже будет приятнее, если ты останешься», — тихо добавила мать и крепче сжала дочери руку.
2: Девочка не могла возразить, но и не в силах была согласиться.
1: «Я подумаю, мама. Спокойной ночи», — прошептала она, высвободила руку из рук матери и вышла.
2: Лена вошла в свою комнату, задернула шторы, расстелила постель, но не сразу легла спать. Некоторое время она сидела на кровати и напряженно думала. Ей сложно было принять решение. В нерешительности перед нелегким выбором девочка встала на колени.
1: «Боже», — молилась она, — «я больше не могу. Я устала. Я тоже хочу, как другие девочки, ходить на подростковое собрание и ездить на курсы. Почему мне приходится только нянчиться с малышами и работать по дому? Неужели я никогда не смогу жить, как все мои подруги? Когда же мама выздоровеет, Господи? Исцели ее, Боже!» Продолжая плакать, Алена легла в постель. Девочка долго не могла успокоиться. Она понимала, что ей нужно остаться дома, но не находила сил с этим смириться. Жалость к себе, обида, огорчение и уныние наполняли сердце Лены. Вскоре усталая девочка погрузилась в неспокойный сон. На следующее утро отец увез мать в больницу, а Лена нехотя приступила к домашним обязанностям. В ее сердце было холодно и мрачно, хотя на улице ярко светило летнее солнце. Звонко чирикали воробьи, беззаботные младшие братья и сестры носились по двору друг за другом, весело смеясь. Только Лене было не до радости. Ее мысли занимали курсы, домашние проблемы и болезнь мамы. К младшим в этот день Лена относилась резко и неприветливо. В дверь постучали. «Опять какие-нибудь гости», — подумала Лена и направилась к двери. На пороге стояли двое мужчин. «Приветствую», — обратился к девочке старший из них. «Николай Семенович дома?» «Нет», — сухо ответила Лена. «Папа повез маму в больницу».
2: «Мы дождемся его, хорошо?»
1: «Да, проходите», — пригласила девочка.
2: Весь день гости провели у Скворцовых. Лена все время была занята приготовлением пищи, ведь теперь нужно было кормить не только малышей. Она приготовила обед и ужин, испекла печенье к чаю. До самого вечера у девочки не было возможности даже присесть. Жара на улице и жар от плиты на кухне изнурили маленькую хозяйку. Но гораздо больше ее измучила мысль о курсах, на которых она сейчас могла бы быть. В эту ночь, как и прошлую, Лена уснула с тяжелым сердцем. На следующий день Скворцовы попрощались с гостями
1: и встретили других благовестников. У них сломалась машина, и нужно было срочно ее отремонтировать, чтобы успеть доехать к выбранному для благовестия месту. Целых 2 дня, пока гости ремонтировали автомобиль, Лена готовила им кушать и устраивала их на ночлег. Она старалась, чтобы в доме был порядок, чтобы пища была вкусной и разнообразной, а гости и малыши довольными. Благовестникам, наконец, удалось устранить неисправность, и они поспешили в путь. А Скворцовых ждал приятный сюрприз. Через несколько часов после отъезда гостей отец привез мать из больницы. Мать приехала не одна. На руках она держала загадочный сверток. «Мама, что это?» — запрыгали малыши. «Покажи!» «Это Верочка. Бог послал вам еще одну сестричку», — с нежностью в голосе ответила мать и отвернула краешек свертка, чтобы показать малышку детям. От счастья дети не знали, что говорить. Они прыгали, радостно кричали, обнимали друг друга. Лене стоило больших усилий успокоить их и уложить в постель. В доме стало тихо. Лена на цыпочках, чтобы не разбудить новорожденную, вошла в комнату к матери. Девочка, хоть и обрадовалась маминому приезду, не смогла сдержать слез. «Мама, я устала. Я больше не могу. Я тоже хочу играть в оркестре и петь в хоре. И к подружкам в гости тоже хочу ходить. Почему получается так, что я только дома сижу и занимаюсь домашней работой? Неужели Бог не хочет, чтобы я служила Ему?» — всхлипывала Лена. В этот вечер девочка излила матери все свои переживания. Мать, смахивая слезы со своих впалых щек, выслушала плачущую дочь и тихо ответила. «Леночка, неужели ты думаешь, что твоя работа дома — не служение? Благодаря тому, что ты можешь смотреть за малышами и делать

Леночка, доверься Богу, твое время придет. Мать с дочерью преклонили колени. Лена просила у Бога прощения за ропот, просила дать ей силы соглашаться с его волей и идти его путем. После молитвы Лену было не узнать. Божий мир и желание служить ему, выполняя домашние обязанности, наполнили ее сердце. Радость отразилась на лице Лены. Девочка ликовала. «Мамочка, я буду помогать тебе, буду заботиться о малышах и делать то, что доверил мне Бог», — обняла она мать. Будни пошли своей чередой. Только теперь Лена приступала к работе, наполнившись силой от Бога, которую получала в чтении Библии и в молитве. Девочка стирала, варила, убирала, встречала и провожала гостей. Когда она слышала восторженные рассказы Марины о курсах, на нее все еще находила тоска. В такие минуты Лена мысленно молилась. «Боже, помоги мне не впасть в уныние. Я так хочу исполнить Твою волю и послужить Тебе». Пока отец был дома, Лене легче было справляться с работой. В лице отца она находила мудрого советчика и друга. Он много времени проводил с детьми, старался давать различные поручения младшим, играл с ними на улице и вечерами подолгу сидел в гостиной, где рассказывал интересные истории, пел вместе с детьми и читал им Библию. Лене трудно было сдержать слезы, когда однажды утром Николай Семенович собрал детей вокруг себя. «Детки, сегодня я уезжаю на благовестие. Слушайтесь маму и помогайте Лене. Я не знаю, когда вернусь, потому что мне нужно посетить несколько мест. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас». После молитвы отец попрощался с семьей и уехал. В один из тихих вечеров, когда дети заканчивали ужин, со двора послышался звук подъезжающей машины. Лена ничего не успела сказать, как дети вскочили со своих мест и, толкаясь, побежали на улицу. Девочка пошла следом. «Папа приехал! Папа приехал!» — кричали дети. Когда Лена вышла на улицу, она увидела рядом с отцом незнакомых людей. Младшие дети сразу присмирели. Они прятались друг за друга и смущенно молчали. Им было неловко, что чужие люди увидели, как они прыгают и кричат от радости. Отец, улыбаясь, поспешил исправить напряженную ситуацию. «Знакомьтесь, детки, это дядя Ваня, это дядя Сережа, а это тетя Аня. Они будут гостить у нас несколько дней, а потом поедут на благовестие на север». «Приветствую», — вышла на порог мать с малышкой на руках. «Проходите в кухню». Лена поспешила убрать стол после ужина и накрыть к чаю для гостей. Осмелевшие дети сели рядом с папой. «А вы уже были на севере? Там белые медведи водятся?» — робко спросил Коля. «О, расскажите про север. Там, наверное, очень интересно», — воскликнула Оля. «Да, расскажите, пожалуйста», — оживились дети. «Мы с дядей Ваней бывали там уже несколько раз», — начал рассказ Сергей Иванович. Лена совсем забыла про чашку с чаем. «Так интересно», — рассказывал благовестник. «Вот так проходит благовестие, детки. Только в этот раз нашей группе не хватает одного человека. Молитесь, чтобы Бог послал нам недостающего благовестника», — закончил Сергей Иванович. Только теперь Лена заметила, что на улице стемнело. После общей молитвы девочка пошла укладывать малышей. Когда гости через 4 дня засобирались в дорогу, весь дом пришел в движение. Лена помогала укладывать продукты, а отец с Сергеем Ивановичем проверяли исправность машины. Малыши крутились возле своих новых друзей. «Дядя Ваня, а еще один человек для благовестия уже нашелся?» — спросил Коля. «Да, детки, Бог услышал ваши молитвы», — улыбнулся Иван Андреевич. «А где он? Покажите нам его». Наперебой стали просить дети. «Этот человек находится среди нас», — улыбаясь, медленно произнес Иван Андреевич. «За 4 дня, пока мы гостили у вас, мы заметили, что Лена хорошо справляется с домашней работой. А еще мы поняли, что она любит Господа».

Да. Поэтому мы посоветовались с папой и мамой, а потом спросили Лену, хотела бы она поехать на благовестие. Лена ответила нам, что готова. Наступила тишина. Лена смущенно улыбалась. Дети смотрели то на Лену, то на родителей, то на благовестников. Наконец Коля вымолвил: «А маме кто помогать будет?» «Оля уже большая девочка», — посмотрев на дочь, ответила мать. «Да», — подтвердил отец. «А теперь давайте помолимся». Все опустились на колени прямо в траву и горячо молились Богу. Молилась и Лена. В молитве она вспоминала, как ей было тяжело, когда мама болела. Вспомнила Лена и мамины слова: «Доченька, твое время придет». Счастливая девочка вдруг поняла, что Бог послал ей домашние трудности, чтобы подготовить к благовестию. Лена от всего сердца благодарила Бога за его мудрость. «Боже, помоги мне всегда доверять Тебе и соглашаться с Твоей волей».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение одного из величайших произведений Нового Завета — «Послание к евреям». Сегодня нам предстоит закончить рассмотрение первой главы этого произведения. Вся первая часть данного послания показывает читателям превосходство Иисуса Христа над всем тем, что было известно в Ветхом Завете. В частности, первая глава демонстрирует нам божественность Христа, указывая, что по своему положению Господь стоит выше всех ветхозаветных пророков. Более того, автор идет дальше и говорит своим читателям, что Христос стоит даже выше самих Божьих ангелов. Очевидно, что ангелы имели очень большое значение для всех евреев, потому что большинство представителей иудейского народа были прекрасно знакомы с Ветхим Заветом. Все иудеи видели в ангелах существа, стоящие всего лишь немного ниже Бога. Евреи знали, что ангелы являлись многим людям и пророкам Божьего народа, а потому для всех, для них ангелы были очень важными созданиями. Однако послушайте, что говорит здесь автор о положении Христа в сравнении с положением Божьих ангелов. Прочтем стихи с 4 по 8. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще «Я буду ему отцом», и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне? «Престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Как я уже говорил в нашей прошлой лекции, я не верю, что в наши дни в церкви имеет место служение ангелов. Я не верю, что ангелы являются сегодня людям. Просто Бог сотворил эту вселенную таким образом, что в ней есть как видимые, так и невидимые существа и объекты. Например, мы не можем увидеть крошечный атом, но атом не становится от этого менее реальным. Точно так же Бог сотворил невидимые нашему глазу ангельские существа, которые стоят выше человека и во всем превосходят его. Мы с вами живем во вселенной, о которой Господь сказал, «В доме Отца Моего обителей много, и во всех этих обителях живут сотворенные Богом существа». Бог создал в этой вселенной гораздо больше того, что доступно нашему воображению. Есть существа, которые стоят значительно ниже человека, но также имеются существа, стоящие выше его. Мы никогда не эволюционировали из мира животных, как утверждают некоторые, но также мы никогда не станем ангелами». В детстве, по настоянию отца, мне приходилось посещать воскресную школу. Учитель выстраивал нас в один ряд, и мы все хором пели «Я ангелом стану, буду в хоре ангельском петь». Однако, менее всего мне тогда хотелось быть ангелом. И хотя с тех пор прошло много лет, а в моем восприятии мира многое изменилось, я по-прежнему не желаю быть ангелом. Я весьма рад, что Писание ясно показывает, что нам с вами не придется становиться ангелами. Слово «ангел» буквально означает «посланец». Это слово может относиться и к обычным земным посланцам, и к посланцам божественным. Есть целый ряд небесных созданий, обладающих сверхъестественной природой, и Писание немало говорит нам о них. Они называются воинством небесным, а это значит, что их число очень велико, поэтому у нас нет даже малейшего представления о том, сколько ангелов реально существует в этой вселенной. Но все они играют весьма важную роль в Божьем плане.
Однако Христос стоит выше всех ангелов. Прочтем стихи с 7 по 9. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». В этих строках нам приводятся слова 7 и 8 стихов 44-го псалма. И это демонстрирует нам, что это один из великих мессианских псалмов. 44-й псалом сообщает нам о том, что грядет некто из рода Давида, который однажды получит престол праведности. Давид был настолько потрясен этой перспективой, что говорит в начале 44-го псалма: «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой — трость скорописца». Так вот, согласно утверждению автора послания к евреям, этот человек, приход которого предрекал псалмопевец, и есть Господь Иисус Христос. Он тот, кто будет царствовать в праведности, ибо Бог не дал права управлять этой землей кому-то из ангелов. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Это удивительное утверждение. Представьте себе нашу землю, которой управляет тот, кто любит праведность и ненавидит беззаконие. Интересны также слова 8-го псалма: «Престол твой Божий». Заметьте, что это сам Бог Отец обращается к Богу Сыну. И кто после этого решится отрицать, что Христос — это Бог, явившийся в мир во плоти? Если вы отрицаете эту истину, вы спорите с самим Богом. Сам Бог назвал Господа Иисуса Богом. Поэтому задумайтесь, как вы предпочитаете называть Его? Я не знаю, как вы, но лично я буду называть Его Богом. Он является Богом, пришедшим во плоти. Он стоит выше всех ангелов, потому что Он будет управлять всей вселенной. Он является Мессией, Он Царь царей и Господь господствующих, который однажды будет управлять всем и всеми. Далее прочтем стихи с 10 по 12. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Эти стихи дословно приводят нам несколько строк из 101-го псалма. Это удивительное утверждение подразумевает, что Господь Иисус является Творцом. В этом разделе мы встречаем несколько контрастирующих противопоставлений. Ангелы являются творением, а Господь является Творцом. Прочтем 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Эти строки содержат слова первого стиха 109-го псалма. Этот псалом цитируется в Новом Завете чаще любого другого псалма, ибо говорит нам о божественности Христа. Вообще, в псалмах мы находим даже более полное, нежели в Евангелиях, изображение Иисуса Христа. Далее мы читаем последний стих этой главы, который опять говорит об ангелах. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Несомненно, что на основании этого стиха кто-то обязательно сделает вывод, что ангелы будут служить наследникам спасения. Что ж, давайте прочтем этот стих так, как он написан. «Ангелы будут служить тем, которые имеют наследовать спасение». Этот стих смотрит вперед,
на то время, когда Бог обратится к народу Израиля и к миру язычников, уже после того, как церковь будет удалена из этого мира. Обратите внимание, что здесь не утверждается, что ангелы уже сейчас служат тем, кто является наследником спасения. Дело в том, что Бог действует в соответствии со своей программой, а потому у него есть цель и предназначение для всего того, что он делает. Христос — это Сын, а ангелы являются его слугами. Христос является Царем, ангелы подчинены ему. Христос является Творцом, ангелы — его творением. И в этот момент Христос ожидает того времени, когда его враги сделаются подножием его ног. Никогда Отец не возвышал подобным образом ангелов, но Он говорит, что однажды наступит день, и Его Сын будет править этим миром. Друзья мои, весь этот замечательный раздел послания к евреям представляет нам божественность Господа Иисуса Христа и Его возвышенное положение. Господь стоит неизмеримо выше ангелов, являясь Божьим откровением, словом самого Бога. И поскольку это последнее откровение было важнее и выше всего явленного людям в Ветхом Завете, мы с вами должны уделить этому откровению особое внимание. Ибо теперь степень ответственности значительно выше. Именно с такого предостережения начинается вторая глава послания к евреям. Давайте прочтем первый стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». В послании к евреям мы читаем 6 предостережений об опасности. Они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил благодаря Христу. Эти 6 предупреждений должны были насторожить и предостеречь читатели. Эти предостережения указывают нам на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В первом стихе второй главы идет речь об опасности от падения. И давайте поймем, что это предостережение предназначено для каждого Божьего чада. В наши дни слова о том, что существует опасность постепенного ухода от Бога, звучит также вполне уместно. Даваемые здесь предостережения против отпадения относятся к медленному уходу или отдалению, подобному медленному дрейфу по течению. В греческом оригинале слово «отпадение» буквально означает «медленное движение по течению». Здесь говорится о небрежной беззаботности, и не более того. Небрежность в любой сфере жизни является весьма печальной ошибкой. Но в духовных сферах, когда человек слышит евангельскую весть и ничего не делает по этому поводу, небрежность оказывается неизмеримо более трагичной. Ибо, друзья мои, что нужно сделать человеку, чтобы погибнуть? Оказывается, ему для этого не нужно ничего делать. Я слышал историю о том, как один человек спал в своем катере на реке недалеко от водопада. Каким-то образом случилось так, что катер оказался отвязан и начал дрейфовать вниз по течению в направлении водопада. В конце концов он оказался захвачен стремительным потоком, и уже было слишком поздно предпринять что-либо. Этот человек вместе со своим катером сорвался вниз и погиб в бурных водах водопада. Кто-то задает вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы погибнуть?» Но нам дается ответ на другой вопрос: «Что нужно сделать, чтобы спастись?» В 16 главе, в 31 стихе книги «Деяния апостолов» мы читаем этот ответ.
веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Но что же нам нужно сделать, чтобы погибнуть? На этот вопрос ответ звучит очень просто. Нужно ничего не делать. Мы с вами принадлежим к погибшей человеческой семье. Никто не испытывает нас, как думают некоторые. Мне надоело слушать утверждения, будто бы Бог подвергает нас всех своим испытаниям. Ему нет нужды испытывать нас, ибо мы уже движемся к погибели. Сегодня Он спасает некоторых, тех, кто готовы обратиться ко Христу, а остальные уже погибли. Так что для того, чтобы погибнуть, вам не нужно ничего делать, ибо это и так уже ваше естественное состояние. Сегодня во всех сферах нашей жизни мы встречаем немало серьезных опасностей, которыми просто пренебрегаем. Много лет в нашей церкви работала одна прекрасная женщина, выполнявшая секретарскую работу, а также иные функции. И вот однажды у нее обнаружилась раковая опухоль. Врачи сообщили ей, что она должна немедленно сделать хирургическую операцию. Но эта женщина все откладывала и откладывала эту операцию. Наконец, настал день, когда сделать что-либо было уже слишком поздно. Она получила все предостережения, но продолжала просто плыть по течению. Она пренебрегла необходимостью предпринять какие-то действия до тех пор, пока не стало уже слишком поздно. Но когда мы переносим подобную небрежность на более высокие сферы, то есть, когда человек слышит Евангелие и ничего не делает по этому поводу, это во много раз более трагично. Очень многие люди слышали Евангелие, признавая и одобряя его в своей голове. Но при этом они ничего не делают по поводу услышанного. Один человек как-то сказал мне: «Знаете, пастор, однажды я воспользуюсь вашим предложением и приму Христа». Я рад, что он сказал это, однако сейчас этот человек продолжает плыть по течению. Я не знаю, насколько далеко он находится от той границы, за которой возврат будет уже невозможен. И тем не менее, однажды наступит день, когда он окажется в бурном потоке. И тогда будет уже слишком поздно предпринимать что-либо, и он уже будет падать в бездну. Например, с ним может произойти сердечный приступ или несчастный случай, и тогда его шанс принять Христа будет утерян. Когда мы говорим, что евангельская весть предназначена для сегодняшнего дня, это имеет самое буквальное значение. Именно сегодня время принять Евангелие. Сегодня день спасения. Итак, существует весьма реальная опасность беззаботного движения по течению, и посланник евреям дает нам на этот счет весьма суровые предостережения. Прочтем второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Например, когда два ангела пришли в Содом с вестью о том, что этот город будет вскоре уничтожен, Содом был уничтожен в точности так, как это было предсказано. Более того, всякий раз, когда ангелы приносили людям какие-то известия, можно было не сомневаться, что эти предсказания исполнятся в точности так, как было предречено. И в связи с этим обратите внимание на вопрос, который автор формулирует в третьем стихе. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Как-то один известный проповедник начал свою проповедь с таких слов: «У меня есть вопрос, и я не могу дать ответ на этот вопрос. Вы тоже не можете ответить на данный вопрос, ибо даже сам Бог не сумеет дать на него ответ.
А затем проповедник прочитал этот отрывок. «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении». Его проповедь называлась так: «Вопрос, на который не может ответить сам Бог». Я не хочу, чтобы мои слова звучали непочтительно, но Бог ясно показывает нам, что Он не может ответить на вопрос о том, как нам удастся избежать погибели, вознеродев о толиком спасении. Вы знаете, как вам избежать погибели? Единственным путем является Христос. Он сам сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кроме того, в Писании мы читаем: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Это написано в книге Притчи в 25 стихе 16 главы. Друзья мои, есть множество путей, которые кажутся людям правильными и прямыми. В современном мире мы можем услышать обо всем, что только может прийти нам в голову. Если вы ищете себе религию, вы можете без труда найти себе религию на свой вкус. Если же вам не удается найти то, что вам нужно, вы можете основать новую религию, и можно не сомневаться, что найдутся люди, которые пойдут за вами. Есть пути, которые кажутся человеку правильными, но в конце концов эти пути всегда оказываются путями к смерти. И как же мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Что нужно сделать, чтобы погибнуть? Ничего. Друзья мои, вы можете погибнуть, абсолютно ничего не делая, просто по небрежности. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.